0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: утра. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Здравствуйте, друзья! Мы группа «Рефлекс». Я Ирина Нельсон.
2: Я Алена Тарганова.
1: Вы слушаете «Радио Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса Редунит – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс Selective Rainbow. Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт Philanthus neruri помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе Редунит и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

способ ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся и днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Не трогай раненые раны, я так больна была с тобой.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Их, если ты пошел сегодня на рыбалку или в лес, или если на охоте ты в болото вдруг залез, или если в огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
5: От колорадского жука Карада теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
6: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
7: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
7: Комарам пришел капут. Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров.
8: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом.

химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного «Звездочка-2023» и узнавайте подробности. «Звездочка-2023». Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. «Звездочка-2023». «Звездочка-2023». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Альма, я из Калмыкии. Хотела бы поздравить своего сына с 17-летием. Пожелать ему здоровья, удачи, сдачи ЕГЭ. Сына моего зовут Басанг. Сынок, для тебя песня «Мото» и «Зиверт», «Паруса». Спасибо, дорогое радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся и днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
0: Радиодача.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Калуга, Автомобильная 2.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Сочи в Турцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
3: И тогда заперёд.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
9: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям.
10: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
11: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
12: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
13: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Баурлан из города Орск. Хочу передать привет, это приемник Орск. Хочу поставить песню любую. Спасибо большое, радио «Дача».

0: 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Вьетнам ввел электронные анкеты для въезда на курорт. Пьяных водителей обяжут проходить курсы реабилитации. На Калужской земле появится центр управления дронами. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Власти Вьетнама изменили правила въезда на курортный остров Фукуок. Теперь туристам необходимо заполнить анкету путешественника и получить QR-код на иммиграционном портале страны. Этот код необходимо показать на паспортном контроле при въезде. Для россиян онлайн-анкета доступна на русском языке. Пьяных водителей в России обяжут проходить курс медицинской реабилитации. Закрепление нормы для повышения безопасности на дорогах обсуждают в МВД, Минздраве и Минюсте страны. Если идея получит поддержку на законодательном уровне, то новые правила могут заработать уже со следующего года. На Калужской земле появится первый в стране центр управления дронами. Это будет уникальная диспетчерская, которая в режиме реального времени позволит отслеживать все полеты в небе над областью. Система предупредит операторов о запретных зонах, а если потребуется, то сможет принудительно изменить маршрут дрона и даже посадить его. Тестовый запуск планируется до конца года. Также на базе диспетчерской откроют и первый в России сервисный центр для обслуживания беспилотников. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 61 копейку. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 12 градусов со знаком плюс, завтра днем дожди, а воздух прогреется до 24 градусов. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Да, друзья, жизнь интересная штука, причем не только у нас людей, но и у животных. Вот, пожалуйста, в одном городе хозяйка своей собаки стала замечать, что та почему-то растолстела вдруг. Странно, подумала барышня, решила проследить за собакой и выяснила, что та на прогулке заходила ко многим другим людям, и те ее подкармливали там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, а потом собака превращалась в такую в кругленькую, мохнатую собачулю. Вот, собственно, история недавно прочитала. Мне она понравилась, подумала, какая хитрая собака. А всем добрейшего утреца желаю. Вы в компании «Радио Дача». Далее у нас по плану отличная музыка. Послушаем Батора Шукенова и Леонида Агутина. Еще в этом часе будет рубрика «Гороскоп». Узнаем звездные советы на день сегодняшний, 4 июня.
1: Ваше начало.

0: Виктория Дайнеко, которую мы уже совсем скоро увидим и услышим на долгожданном юбилейном шоу фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радиодача» отмечает юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми артистами 26 сентября в Лайф-арене. С нами будут все звезды «Радиодачи» — Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Анна Семенович, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы». И еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот такие новости на осень. Ближайшую и отличная музыка далее в эфире. Насладимся хитами Валерия Сюткина, Ольги Бузовой и Анжелики Варум. Будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, и днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Сыр «Российский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 599,90.
1: Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
8: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз от Радио Дача на четверг, 4 июня. Этот день с очень переменчивым настроением. Близнецы, водолеи и стрельцы будут легко переключаться между задачами, людьми и идеями, но могут устать от собственной этой самой многозадачности. Тельцы, девы и рыбы почувствуют потребность стабильности. Сегодня хорошее время для домашних дел, спокойной работы и наведения порядка. Овны, скорпионы и львы могут остро реагировать на ограничения. Захочется доказать свою правоту или настоять на своем. Раки, весы и козероги смогут получить полезную информацию или совет, в котором давно нуждались. День благоприятен для решения финансовых вопросов. Всем желаю удачного четверга. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: это уже ничто не сможет помешать провести это лето чудесно. Тем более, отличная новость. На радиодача.ру на нашем сайте уже открыта регистрация во всероссийской акции «Лето сюрприза». И чтобы принять участие, нужно, собственно, на сайт зайти на наш, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Оно должно быть ярким, необычным, запоминающимся. Так вот, за самые интересные искренние снимки радиодача подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз, а это, между прочим, два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом» от «Радиодача». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Так, пока музыка, любимые лучшие, этим утром в ближайшие минуты будем слушать Игоря Корнелюка, Зару, Анну Семенович, и это лишь малый список того, что ждет впереди. Оставайтесь с нами.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся и днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про». До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
4: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: дачный момент. На радиодаче не пропустите.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача»

0: radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает...

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суперсемейка».

0: круглосуточно ровно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Виктор. Я из города Раменское. Хотел бы заказать песню для своих коллег Почта России, города Люберцы, а также для себя песню Анны Семенович. Спасибо, радио «Удача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Главная часть выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и в мире. Политические темы президент также затронет, сообщил пресс-секретарь главы нашего государства Дмитрий Песков. Он добавил, что Владимир Путин продолжает работу по подготовке к своему выступлению. Напомню, оно состоится завтра. На полях форума запланированы и двусторонние встречи с зарубежными коллегами. Так сегодня пройдут переговоры президентов России и Узбекистана, а в пятницу Владимир Путин побеседует с заместителем председателя Китая. Россельхознадзор ограничил ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Как сообщили в пресс-службе ведомства, запрещен и транзит данных продуктов в страны-члены Евразийского экономического союза, поскольку отсутствует механизм подтверждения поступления под карантинной продукцией этими государствами. Напомню, ранее Россельхознадзор приостановил ввоз из Армении свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники. Из-за частых нарушений под запрет также попали свежий виноград и косточковые плоды, такие как вишня, черешня, абрикосы, нектарины, сливы и персики. Уточняется, данные ограничения будут действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Команда «Радиодача» готовится к большому юбилею. В этом году любимой радиостанции исполняется 20 лет. Праздновать знаменательную дату будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать шикарное шоу и дорогие сердцу хиты. На одну сцену в этот вечер выйдут Стас Михайлов, Полина Гагарина, Сергей Лазарев и другие потрясающие артисты. Подробную информацию о грандиозном фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данному.

0: слушатели радиодачи в нашей компании. Четверг уже на календаре, а значит, мы все ближе и ближе к выходным. Не скрою, приятно об этом думать, и приятно будет сыграть в этом часе в игру «Из песни слов не выкинешь». Подарим участнику классный приз и послушаем его пение на всю страну. А пока будем разогревать голосовые связки методом подпевания хитам Эдгара и Радыра Игоря Николаева. На радиодаче всем отличнейшего настроения желаем.
1: Ваше начало дня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: зимой больше всего грустно дачникам, зато с наступлением весны, а потом и лето скучать совершенно не приходится. Дачный сезон продолжается, друзья, проводим его на ура. Напомню, у нас есть совместный проект «Радиодача» и Муз-ТВ, дачный плейлист называется. Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель Валера вот что написал: «Я обычно готовлю окрошку, включаю музыку и зову в гости соседей, а потом мы все вместе доделываем беседку». Молодцы! Вы тоже можете отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача». Это можно сделать каждый четверг в 9:00, каждый воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ, категория 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. В эфире будут отличные хиты от группы «Вирус» и Николая Баскова совсем скоро. А еще впереди рубрика «Праздник каждый день». Не пропустите!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
6: Котлеты калужские, полуфабрикат, 100 граммов, 39,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 4 июня отмечается неофициальный праздник «День любителей лета». Он посвящен встрече теплого времени года и стремлению наслаждаться его дарами. И, кстати, есть мнение, что праздник появился благодаря соцсетям, в частности, благодаря фотографиям, на которых люди делятся своими летними радостями. Всех поздравляем и желаем вам солнечных целей.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Утро проводим хорошо. Там, где есть радиодача и в хорошую игру, сейчас сыграем из песни слов не выкинешь, называется. Давайте-ка вспомним сегодня песни из фонотеки радиодача, в которых упоминается про летний вид транспорта. Чтобы хотя бы одно слово было в песне, вам необходимо эту композицию вспомнить, назвать исполнителя и напеть нам пару предложений. Желаем удачи и ждем звонка на московский номер телефона 8495-995-2555. Победителю обещаю вручить набор для белоснежной улыбки. Всем приятного утра. Напомню еще раз, песне нужно о летнем виде транспорта из фонотеки «Радиодача». Жду.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
4: Хорошо там, где есть радиодача.

0: Зачем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: «Утренняя игра».
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Всем добрейшего утреца. Пора подводить итоги игры «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, предложила я вам вспомнить композиции из нашего эфира, где упоминается летний вид транспорта. Таких песен достаточно, но Игорь из Мичуринска позвонил самым первым и вспомнил вот какую песню.
3: Доброе утро, радио «Дача». Меня зовут Игорь Подольский, я из Мичуринска, Тамбовской области. И данная песня называется «Букет» Александра Барыкина. Начинаем песню. Я буду долго гнать велосипед в ухих полях, его остановлю, нарву букет и подарю тебе, той девушке, которую люблю. Всем хорошего дня, желаю. Всем передаю привет, кто меня знает и угадал. Продолжается дачный сезон, готовьте урожай к Новому году. Спасибо, радио «Дача».
2: Ура, ура, ура, Игорь, у вас такая импровизация произошла, но тем не менее выдержали эти два предложения, исполнили на всю страну потрясающую песню Александра Барыкина «Букет». И да, летний вид транспорта, один из видов летнего транспорта, велосипед, о котором, собственно, в песне упоминалось. Спасибо за игру, вручаем вам, Игорь, подарок от Waterdent, набор для комплексной гигиены полости рта, идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Завтра еще разок сыграем на этой неделе, а прямо сейчас с удовольствием послушаем шикарную песню «Букет» на радио «Дача».

0: сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
0: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
0: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».

0: усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государство. Университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: И тогда заперет нас в
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр, я звоню с вами города Высоковска. Передаю привет Любовь Валерьевне и хочу поставить песню Андрея Губина. Спасибо, радио «Дача».

0: 10 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Вьетнам ввел электронные анкеты для въезда на курорт. Пьяных водителей обяжут проходить курсы реабилитации. На Калужской земле появится центр управления дронами. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Власти Вьетнама изменили правила въезда на курортный остров Фукуок. Теперь туристам необходимо заполнить анкету путешественника и получить QR-код на иммиграционном портале страны. Этот код необходимо показать на паспортном контроле при въезде. Для россиян онлайн-анкета доступна на русском языке. Пьяных водителей в России обяжут проходить курс медицинской реабилитации. Закрепление нормы для повышения безопасности на дорогах обсуждают в МВД, Минздраве и Минюсте страны. Если идея получит поддержку на законодательном уровне, то новые правила могут заработать уже со следующего года. На Калужской земле появится первый в стране центр управления дронами. Это будет уникальная диспетчерская, которая в режиме реального времени позволит отслеживать все полеты в небе над областью. Система предупредит операторов о запретных зонах, а если потребуется, то сможет принудительно изменить маршрут дрона и даже посадить его. Тестовый запуск планируется до конца года. Также на базе диспетчерской откроют и первый в России сервисный центр для обслуживания беспилотников. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 61 копейку. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 12 градусов со знаком плюс, завтра днем дожди, а воздух прогреется до 24 градусов. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Слов. Этим утром на «Радио Дача».

0: Длительный парный танец длился ни много ни мало 35 часов. Этот рекорд был установлен в Ирландии в 2006 году. То есть 20 лет назад, как раз тогда, когда появилась радиодача. Теперь же у нас есть свои танцы. Программа «Диско-дача» уже завтра вернется в эфир в 8 вечера по московскому времени. Пока же утро четверга. Проводим его музыкально интересно. В ближайшие минуты будем наслаждаться классными песнями Юлии Михальчик и группы «Високосный год». Всех приветствую, всех обнимаю.
1: Ваше начало.

0: Как говорится, везение – это постоянная готовность использовать шансы. Чем ближе выходные, шансов все больше и больше. Сегодня уже четверг, завтра пятница. И завтра в эфир «Радио Дача» выйдет хит-парад «Горячая десятка». Вновь подведем музыкальные итоги и новинкой вас порадуем. Премьеру недели представим от Анны Семенович и Алексея Петрухина. Будем слушать их новую песню, которая называется «Раздели со мною лето». Завтра новинка в эфире «Радио Дача». 7 вечера, время московское, не пропустите. В ближайшие минуты ловите уже знакомые хиты Евгения Осина и Ирины Круг. И будет композиция в рубрике «Тот самый хит» в исполнении Жени Малаховой.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся и днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радиодача новинка от Розы Зергерли и Игоря Крутого, композиция «Кино». Еще больше свежих песен есть на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте. И те, что понравится, заказывайте в программу «Удачный час» или рубрику «Удачный момент» на Радиодача. Напомню, кстати, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Ждем ваши пожелания и обещаем далее украсить эфир Радиодача хитами Жанны Фриски и Таисии Повалевой. Всем отличного летнего настроения.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Летом скучно не бывает, тем более сейчас, когда на радиодаче стартовала всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Особый проект для тех, кто любит хранить воспоминания не только в семейных альбомах, а еще любит делиться ими со всей страной. Чтобы принять участие в проекте, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru. Регистрация уже открыта. Не забудьте приложить к анкете свой яркий летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Это самые интересные снимки. Команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru. Категория 18+. А такое приятное сообщение для вас и приятная песня прозвучит далее. Исполнит ее на «Радиодаче» Филипп Киркоров.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радиодаче» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
3: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
4: Минсе.
3: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
4: Минсе.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Кора черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо – самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экс. Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский. Марджанча, Марджанча,
7: где же ты, где? Юлианна Караулова.
4: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: слушать.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Георгий, и я звоню вам из Великого Новгорода. Хочу всем слушателям передать большой привет, пожелать всем прекрасной погоды за окном, крепкого здоровья и удачи в дороге. И поставьте песню Николая Баскова «Караоке». Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России сегодня пишут ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого зарегистрировано почти 669 тысяч человек, в том числе 651 тысяча выпускников текущего года. В Рособорнадзоре напомнили, что русский язык – один из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Кроме того, результаты по этому тестированию нужны при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Уточняется, что ЕГЭ по русскому языку проходит во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих отечественные образовательные программы за рубежом. Напомню, основной период единых госэкзаменов стартовал 1 июня. В Рособорнадзоре отметили, что его первые дни прошли в штатном режиме. В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать укуса клеща. Там сообщили, что минимизировать риски помогут закрытая одежда и специальные спреи. После каждой прогулки на природе россиянам порекомендовали тщательно осматривать себя, детей и домашних животных. При обнаружении клеща его следует постараться удалить самостоятельно с помощью пинцета или специального приспособления, либо обратиться в медицинское учреждение. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «О боже, какой мужчина» в исполнении Натали. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Знаем, что ждете вы рубрику «Удачный момент» на радио «Дача» и программу «Удачный час». Последний начнется уже в полдень по московскому времени. Там мы будем исполнять ваши музыкальные пожелания. Напомню, номер московский студийный для приветов и поздравлений 84-95-995-2555. Звоните, передавайте друг другу приятные сообщения и закрепляйте их своими любимыми песнями. Мы только на радио «Дача» рады посодействовать. И в ближайшее время обещаем классные хиты в исполнении Игоря Николаева и Дима Билана. Дождитесь.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 22 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся, днем не выше 22.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Дача.
1: Всем привет, с вами на Радио Дача Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на Радио Дача.
0: Люблю.

хит. Тоже, знаете, мечтала бы такое услышать, но все, что вам могу предложить, поехать дальше и наслаждаться морем любимой музыки на радио «Дача». Вскоре у нас в эфире появится группа «Руки вверх», премьер-министр вместе с Михаилом Боярским исполнит песню «Мушкетеров». И Алена Петровская, новинка, композиция ее прозвучит в эфире радио «Дача». Всем приятного летнего четверга, друзья!

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Вредители. Они покушаются на наши растения и урожай, а промедление с борьбой может нам очень дорого стоить. Использовать химические яды, особенно по созревающему урожаю ягод, зелени и огурцов, попросту опасно для здоровья. Кроме того, такой метод уничтожает и полезных обитателей сада – энтомофагов. Мы предлагаем бороться с вредителями природным методом с помощью инновационных биопрепаратов. Они полностью безопасны для человека и окружающей среды, а по эффекту не уступают химии. Бей вредителя – это биопрепарат от широкого перечня вредителей сада и огорода. Колорадского жука, тли разнообразных гусениц, крестоцветные блошки, паутиного клеща, трипса и многих других. В его основе – метаболиты грибов, проникающие через покровы вредителей или через кишечник при питании обработанными растениями. У вредителей пропадает аппетит. Через одни-двое суток наступает паралич и их гибель. Уже через двое суток после обработки урожай можно без опаски употреблять в пищу. Другой биопрепарат – Туринбаш – создан на основе воинственных бактерий, которые разрушают пищеварительную систему личинок и гусениц листогрызущих вредителей. Препарат обладает пролонгированным эффектом, имеет в составе два разных штамма бактерий, благодаря чему способен гарантированно остановить нашествие колорадского жука и разнообразных гусениц. При этом для человека Туринбаш полностью безопасен, а урожай можно употреблять в пищу уже через сутки. Третий – Баверикс. Имеет в основе гриб, проникающий через покровы насекомых в их организм и разрушающий их изнутри. Пораженное насекомое погибает за 4-10 дней из-за истощения, а коварный гриб прорастает наружу, образуя новые споры, заражающие других вредителей. Таким образом, Баверикс действует постепенно, но неотвратимо, и с течением времени эффект от препарата усиливается. Особенно эффективен препарат против тепличной белокрылки, тли, трипса и разных гусениц. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине Башенком на Wildberries. Остановите нашествие вредителей без вреда здоровью и природе. ООО НВП Башенком, город Уфа, УГРН 102-020-255-71-20.
0: Честно о полезном. На Радио Дача.

0: хочет вкусы. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
7: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
8: Муз-ТВ представляет.
9: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
8: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
9: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Лето. Там, где есть радиодача.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю привет Лене. Я ей желаю счастья, здоровья и хороших каникул. Прошу поставить песню «Остаться с тобой». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Голодные аргентинцы сорвали установление гастрономического рекорда. В российских вузах ведут 4 обязательных предмета. Калужская область стала 27-й по уровню благосостояния семей. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Голодные аргентинцы сорвали установление гастрономического рекорда. Речь шла об изготовлении самого большого в мире сэндвича. Однако приготовление 750-метрового бутерброда затянулось по времени. В итоге терпение зрителей лопнуло, они прорвали ограждение и начали поедать ингредиенты. Сэндвич съели раньше, чем представители книги Гиннесса его успели официально измерить и зарегистрировать. Студентов всех направлений подготовки обяжут изучать 4 предмета. К философии, основам российской государственности и истории добавится также русский язык. Глава Миноборнауки страны Валерий Фальков анонсировал грядущее нововведение на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Калужская область замыкает третий десяток регионов страны по уровню благосостояния семей. Эксперты РИА Рейтинг подсчитали количество денег, которые остаются в распоряжении семьи после вычета минимальных расходов. Для калужского региона данный показатель составил 45,5 тысяч для семей с двумя детьми. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 61 копейку. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем дожди, а воздух прогреется до 24 градусов. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачный час.
2: Добрейшего летнего дня! Желаю всем слушателям радио «Дача». Мария Федорова с вами. И программа по заявкам «Удачный час» стартовала наконец-таки. В течение 60 минут буду читать ваши приветы, поздравления. И те, кто к нам позвонит в московскую студию по номеру телефона 84-95-995-2555, тот сможет еще и песню любимую заказать. А также напомню, сообщения принимаются в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. И вот парочку прочитаю в начале программы. Поздравляем любимую племяшку и сестричку Афину Софиеву из Белебея с днем рождения. Желаем ей огромного женского счастья, море удачи и дачу у моря. Мы тебя любим, написали Ольга и братишка Олег Торчинов из города Тулы. И Елена отправляет привет своему сыну Андрею Хохолкину, который проходит службу под Симферополем. Осталось совсем чуть-чуть до дембеля. Это сообщение от мамы Лены из Ростова-на-Дону. Песню послушаем от группы «Неигрушки» на радио «Дача 100 дней до приказа». Шикарный хит, все знают. А пора, значит, подпевать.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения Назарова, я из города Москвы. Я хотела бы передать привет своей доченьке Лауре Назаровой, своему мужу и своим родителям. И пожелать им чудесного настроения, всякие теплые и прекрасные дни. И прошу поставить песню для них.

Смотрю в монитор и вижу, что, собственно, ваши сообщения прибывают и прибывают в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. А значит, пора их прочитать на всю страну в программе «Удачный час» на радио «Дача». Итак, привет очаровательному, прекрасному другу Елене Хафизовой от Сергея, а также с днем рождения ее. Дорогая Елена, поздравляю тебя с этим чудесным днем. Твоя красота не только внешняя, но и внутренняя. Твоя доброта и искренность делают мир вокруг ярче и лучше. Ты настоящее очарование и свет нашей жизни. Ты удивительный друг, и я очень горжусь нашей дружбой. Поздравляем Елену тоже от всей команды «Радио Дача» с днем рождения. София отправляет привет Лизе Антоновой, лучшей подруге и любимой мамочке Ане, папочке Саше и бабушке Тане. Удачной дороги ей. И Светик вот что написала. «Радио Дача, привет! У меня сегодня день рождения. Прошу вас поздравить и поставить веселую песню. Светик, от души, с днем рождения вас! Всех благ! Песню будем слушать в исполнении Аниты Цой «Сумасшедшее счастье» прямо сейчас на «Радио Дача».

0: продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, дорогое «Радио Дача». Меня зовут Любовь. Я из Москвы. Хочу передать привет всем нашим прекрасным женщинам и передать песню Преснякова «У меня есть ты». Всему нашему женскому коллективу, всем сотрудникам отдела логистики Московского метрополитена. Пожелать всем здоровья. Спасибо, «Радио Дача».

0: Прежде чем прочитаю ваши сообщения в программе «Удачный час» на Радио Дача, напомню о наиприятнейшем событии. В этом году Радио Дача отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Отмечать круглую дату праздновать будем вместе с любимыми звездами 26 сентября в Лайф-арене в Москве на большом фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все звезды Радио Дача. Владимир Пресняков, Шаман, Чепик, группа «Корни», «Комбинация», Денис Клявер и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Вот, а теперь очередь ваших сообщений в программе «Удачный час». Принимайте. Большой привет сотрудникам завода «Пилот», всем работникам. От Светланы Гужина это сообщение прилетело. Варя отправляет огромный привет в город Ярославль, бабушке, дедушке и сестре Софии. И Даниил Жомов из Петрозаводска передает привет бабушке, с которой находится на даче, и поздравляет с днем рождения самую лучшую, прилучшую воспитательницу школы-интерната номер 23 Ларису Владимировну Кириллову. У нее вчера был день рождения. Всех благ желает, здоровья и счастья. К вашим посланиям вернусь в ближайшие минуты на Радио Даче. Будем вместе.
1: Реклама.
2: Платье, юбка, туфли.
1: Остановись.
2: Посмотри, сколько еще места.
1: Да, но придется платить за перевес.
2: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Виктор. Хочу поздравить своего напарника Сергея Гишина. Пожелать ему здоровья, удачи. И поставьте, пожалуйста, песню Татьяны Овсиенко «Помни, капитан». Большое спасибо. «Радио Дача».

эфир «Радио Дачи». Ваши поздравления и приветы. Мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. Спешу прочитать. Людмила из Воронежа поздравляет любимого папу с днем рождения. Здоровья, благополучия желает вам вся ваша семья. От Александра летит привет разведроте «Вихрь». Вам тоже от нас лично привет. Наталья из Брянска поздравляет любимого учителя Наталью Александровну Кадетову с окончанием учебного года, с выпуском 4 А-класса. Желает здоровья, творческих успехов, хороших, послушных, будущих первоклассников. София передает привет брату Артемочке, пишет, что очень любит. И дорогой бабушке Виктории большой привет передает внучка Маша. Пишет, бабушка, я тебя люблю. Песню будем слушать на радиодаче в исполнении Стаса Михайлова. «Я жду звонка» называется композиция. Можно подпевать.

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Миша. И я из города Лобня. Я хотел бы передать привет своему папе. Его зовут Александр. И захотелось бы заказать песню русского размера. Спасибо, «Радио».

0: Еще немного сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Те послания, которые вы присылаете в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Марина пишет: сегодня день рождения у нашей чудной коллеги Тани Ситниковой. Поздравляем ее, желаем оставаться такой же веселой и позитивной. Мы Татьяну Ситникову тоже поздравляем. Далее привет улетает в город Железнодорожный Анне Ивановне от коллег. Карина передает привет своей мамочке, которая сейчас пропалывает клубнику. Хорошего дня желает. И большой привет всему коллективу магазина «Ольга» города Волгограда Кировского района. Лили, Кате, Ануш, Елене, Наталье, Татьяне от друзей с Горной Поляны. И большой привет Нине, девочки. Всего вам хорошего желает Санек. Вы тоже пишите, звоните. Кстати, песни мы ставим в эфир только по звонку на номер 84-95-995-2555. Так что давайте порасторопнее. Программа «Удачный час» на радио «Дача» продолжается.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я с Московской области, из города Клина. Я хочу передать приветы всем моим коллегам опытной путевой машины станции номер один. Потом передать хочу моей маме Ирине, папе Володе, бабушке Галине, сестрам Насте, Ане, Ангелине, брат Никите. Желаю всем хорошего и прекрасного четверга. Если можно, поставьте просто музыку Николая Баскова. Спасибо, радио «Дача». Ясно.

сообщение на радио «Дача» в программе «Удачный час». С удовольствием сейчас прочитаю. Просто песню пока слушала, вспоминала, как тоже было дело, прикоснулась щекой к Николаю Баскову. Забыть не могу. Ну да ладно, к сообщениям возвращаюсь. Наталья отправляет привет своему мужу Виктору Зайцеву из города Электросталь. Желает ему хорошей дороги и привет всем водителям, видимо, коллегам Виктора. Николай передает привет коллективу суздальского филиала «Владимир Теплогаз». Компания называется. А именно двум Николаям, Ивану и Артему, по привету. Еще один привет девчонкам финансовой службы, Светлане, Елене и Патимат. И от Димы тоже большой летний привет всем служителям радиодачи, жителям города Ярославля. И вот Дима вот что написал: «Локомотив, наш чемпион». Не можем не согласиться. Песню будем слушать в исполнении Артема Качера на радиодаче «Сердце на сердце». Сердце в сердце, вернее. А потом прочитаю финальную порцию сообщений. Поэтому, если что-то кому-то срочно хотите передать в программе «Удачный час» на радиодаче, пишите в мессенджер Макс на номер 8 910 004 49 24.

0: И привет в программе «Удачный час» на радио «Дача». Галина, всем хорошего дня, отличного настроения. Желает отдельный привет дорогому мужу Виктору Александровичу Васильеву от жены, детей, внуков. Но все это от Галины. Александр отправляет привет Максиму Выплову в город Емву. Далее большой привет всем слушателям радио «Дача» от Анастасии. Анастасия, ловите ответный привет. Валентина передает привет, просит передать привет. Привет семье. Работает она сейчас в теплице. Пусть настроение будет отличным у всех. Валентина, вам личный привет в Пермский край отправляем. Пусть работа пройдет на ура. Компания музыки «Радио Дача». Анжелика Золотарева передает привет своему мужу Юрию. Пишет: очень его люблю. Никто не сомневается. Далее привет в город железнодорожный. Улетает Наташа Попугалова и Игорю Соколову от коллег. Пусть не грустят еще чуть-чуть и домой. Конечно, чуть-чуть. И Регина Булатова отправляет привет Наташе, Полине и Афине. Вот красота, да и только. Друзья, кто-то просил чуть раньше поставить песню в исполнении группы «Золотое кольцо». Сделаем, все сделаем. И еще одну заявку музыкальную исполню до финала этого часа. Не прощаюсь с вами, в новом часе встретимся. Меня зовут Мария Федорова. Всем чудесного четверга в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества – и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя. Муз-ТВ представляет.
1: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
0: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
0: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений Александрович, я из города Ачинска. Хотел бы передать привет всем своим друзьям, особенно другу, который пошел в отпуск. Друга зовут Виктор. Желаю ему хорошо отдохнуть в отпуске. И удачи во всех делах. И поставить песню «Винтаж». Спасибо, радио «Дача». Большое.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Количество многодетных семей в России за последние 10 лет выросло более чем в два раза и достигло 2 900 000 в прошлом году. Об этом РИА Новости рассказала зампред счетной палаты Галина Изотова. Она заявила, что расходы бюджета на поддержку данной категории граждан с 2021 также увеличились вдвое, уточнив, что в текущем году на эти цели планируется направить 3 триллиона 900 миллиардов рублей. Из них 60% будет выделено на реализацию программы «Социальная поддержка граждан», выплату пособий и материнского капитала. Сервис второй руки для назначения доверенного лица при банковских операциях подключили уже 3,5 миллиона россиян. Об этом сообщили в Центробанке, подчеркнув, что услуга реально работает и обеспечивает дополнительный уровень защиты. Напомню, прошлой осенью заработал сервис для защиты от мошенников, с помощью которого граждане могут предоставить родственнику или другу право подтверждать или отклонять денежные переводы, если они покажутся подозрительными. Для назначения уполномоченного лица нужно обратиться в банк. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето-сюрпризом». Наша команда по сложившейся традиции будет менять ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Официальный курс доллара на сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Сочи» в исполнении Сергея Трофимова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Рубрики «Хорошо устроено» на радио «Дача» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. Подробности читайте на сайте radiodacha.ru. Там же, кстати, найдете специальную ссылку на группу «Радио «Дача» в «Одноклассниках», где можно оставить свой вопрос для Михаила. В общем, думаю, разберетесь. И с удовольствием послушаем в нашем эфире радиодачи хиты в ближайшие минуты Александра Маршалла и Ярослава Сумишевского. Будем вместе.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4. Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Пельмени «Спутник», полуфабрикат, 1 килограмм, 399,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон у веселой.

0: услуга «Автомобильная 2».
1: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Лето. Там, где есть радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Ведь осенью мы отметим наш 20-летний юбилей большим фестивалем «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Москве в Лайф-арене. В этот вечер с нами будут все звезды радио «Дача». Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, группа

0: Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты не пропустите. Далее в эфире Радио Дача в этот чудесный летний четверг. Насладимся композициями Славы и Валерия Леонтьева уже совсем скоро.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42 5-7-2.
5: Костюм, носки, бритва.
6: Еще есть место.
5: Тогда берем еще костюм.
6: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: эфира радиодачи будет Сергей Черноусов. Придет сюда в студию, сядется за пульт и проведет с вами этот прекрасный четверг. А мы встретимся завтра в звездном шоу «Назад в будущее». Кстати, завтра к нам, к Марии Федоровой и Александру Жилавскому, придет Дмитрий Колдун. Много интересного узнаем и вообще проведем целый час музыкально и душевно. Старт звездного шоу «Назад в будущее» в 17:00 на радиодаче. Присоединяйтесь все. Этот час завершим музыкальной заявкой в рубрике «Удачный момент» и с удовольствием послушаем классную душевную композицию в исполнении «Рады рай». Всем пока, всем чудесного настроения.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.

0: Не для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Радиодача представляет.
3: Я твое магическое животное, Фицджеральдо, самый быстрый лемур в мире.
2: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей, хранители чуда, увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
4: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Зовут меня Титов Юрий. Живу я в Солнечногорском районе Московской области. Хочу передать привет всем.

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Голодные аргентинцы сорвали установление гастрономического рекорда. В российских вузах ведут 4 обязательных предмета. Калужская область стала 27-й по уровню благосостояния семей. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Голодные аргентинцы сорвали установление гастрономического рекорда. Речь шла об изготовлении самого большого в мире сэндвича. Однако приготовление 750-метрового бутерброда затянулось по времени. В итоге терпение зрителей лопнуло, они прорвали ограждение и начали поедать ингредиенты. Сэндвич съели раньше, чем представители книги Гиннесса его успели официально измерить и зарегистрировать. Студентов всех направлений подготовки обяжут изучать 4 предмета. К философии, основам российской государственности и истории добавится также русский язык. Глава Минобрнауки страны Валерий Фальков анонсировал грядущее нововведение на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Калужская область замыкает 3-й десяток регионов страны по уровню благосостояния семей. Эксперты РИА Рейтинг подсчитали количество денег, которые остаются в распоряжении семьи после вычета минимальных расходов. Для калужского региона данный показатель составил 45,5 тысяч для семей с двумя детьми. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 61 копейку. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 12 градусов со знаком плюс, завтра днем дожди, а воздух прогреется до 24 градусов. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
2: Локальные грозовые дожди также ожидаются в Москве и завтра. Этот выпуск завершен. Ираклий и песня «Капли абсента» прозвучат дальше в нашем новом музыкальном часе. Всем отличного продолжения дня и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Не умирать.

0: Идеальный муж, яркий хит Ирины Аллегровой в продолжении часа на радио «Дача». Не станем вспоминать тот факт, что идеальных людей не бывает, еще как бывают. И вы об этом прекрасно знаете. Можете передать им привет в нашем эфире, порадовать на всю страну. Каждому, кто держится на нашей волне, мы желаем удачного дня. С нами четверг. Плавно, но верно следуем к завершению очередного рабочего дня. И делаем это, как всегда, в компании любимых песен. Уже скоро вернемся к ним и послушаем хиты групп «Нана», «Руки вверх», Николая Баскова и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон у веселой выходной.

0: Автоспутник.ру. Калуга. Автомобильная 2.
1: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Курочка аппетитная. 100 граммов. 54,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительные при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: в продолжение этого часа на радиодаче. С любимым коллективом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо группы «Нанам», еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, группу «Город 312», еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты группы «Иванушки Интернешнл», Анатолия Цоя, Леонида Агутина и не только.
1: Реклама. Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Левенгук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция».

0: сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Восьмое лето». Замечательный хит группы «Иванушка Интернешнл» в эфире «Радио Дача». Но в нашем случае у нас только начало сезона. В отдельных городах нашего вещания уже настоящая жара. Мы также к вам стремимся, скоро догоним. И, конечно, лето – это сезон отпусков. Одни улетают в жаркие и теплые страны, другие – на даче, причем переезжают практически на все лето. Работы там хватает. Не только отдых. И дома тоже можно неплохо отдохнуть, собравшись с кем-то из друзей или родственников. Мы также с вами, и через короткую паузу для вас хиты Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Полины Гагариной, Ирины Круг и других любимых артистов «Радио Дача». Всем удачного продолжения дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка не является рекомендацией.

0: Вовкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Муз-ТВ представляет.
2: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
1: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
2: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
1: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача.

Хип-арена. Большой фестиваль. Удачные песни. Михаил Шуфутинский. Шаман. Группа «Комбинация». Сергей Лазарев. Андрей Державин. Группа «Винтаж». Ольга Зарубина. Григорий Лепс. И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.ру.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу передать привет Маргарите из города Омска и пожелать ей отличного настроения. И поставьте, пожалуйста, песню «Мити Фомина» от Ксении Дунчевой из города Омска. Спасибо, радио.

0: часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В НАСА опровергли слухи о крушении кораблей с пришельцами. Рост продолжительности жизни фиксируют в России. На поддержку молодежных инициатив регион направил почти 25 миллионов рублей. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В НАСА признали отсутствие документов о крушении кораблей с пришельцами. В штаб-квартире американского аэрокосмического агентства заявили, что таких фактов на Земле не фиксировалось. Пресс-релиз был подготовлен в ответ на инициативу Дональда Трампа, который просил собрать и обнародовать все файлы, хотя бы отдаленно связанные с НЛО. Продолжительность жизни россиян выросла на 8 лет с начала века. Сейчас данный показатель составляет 74 года, говорится в докладе, подготовленном к Петербургскому экономическому форуму. Эксперты связывают растущее долголетие россиян с улучшением здоровья, что позволяет людям старшего поколения быть включенными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию. Два десятка проектов, направленных на создание новых возможностей для досуга и профессионального роста молодежи, будут реализованы на Калужской земле до конца года. На поддержку указанных инициатив направлено свыше 24 миллионов рублей. Новые молодежные пространства, среди прочего, появятся в Медыне, где откроется лаборатория беспилотников, и Людинове, где появится настоящий скалодром. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 61 копейку. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем дожди, а воздух прогреется до 24 градусов. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: В компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы проводим сегодняшний день. Вы, кстати, можете посвящать их своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. Уже открыта регистрация на сайте radiodacha.ru. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, сдачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше для вас шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз. 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. А вот для всех уже через короткую паузу песни Артура Пирожкова, Олега Газманова и не только.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

желание танцевать — вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты группы «Комбинация», Филиппа Киркорова и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: В нашей с вами истории уже скоро 4-й летний вечер в этом году, а завтра и вовсе пятница, после которой долгожданный отдых. Многие дачники поедут на свои загородные участки, работы там сейчас хватает, поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы, на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В выходные мы вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Димы Билана, Валерии и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Муз-ТВ представляет.
5: «Дача зовет» – Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от «Радио Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
6: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
7: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
8: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача».
9: В четверг в 9 утра. Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вова, я из города Ростова. Хочу заказать песню «Остаться собой» в исполнении Виктора Цоя. Передаю привет своей маме Лене, желаю ей хорошего вечера и очень ее люблю. Спасибо, радио «Дача».

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. На Петербургском международном экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил о растущей популярности механизмов самозащиты от кибермошенников. По его словам, услугу самозапрета на выдачу кредитов уже оформили 30 миллионов граждан, а почти 2 миллиона человек установили добровольный запрет на оформление сим-карт. В рамках нового пакета по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством вскоре станет доступна также возможность блокировки звонков из-за рубежа, чтобы каждый мог дополнительно оградить себя телефонных мошенников. Кроме того, вице-премьер отметил высокий спрос на жизненную ситуацию защиты от мошенников на портале госуслуги. Этот сервис, запущенный в мае 2025 года, уже привлек почти 4 миллиона пользователей. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о тревожных тенденциях в питании россиян. По данным министра, 50% граждан ежедневно употребляют кондитерские изделия, 23% – колбасные изделия. При этом наблюдается избыток потребления соли и сахара. Михаил Мурашко констатировал рост ожирения среди взрослого населения. В связи с этим в обновленную номенклатуру медицинских должностей включили нутрициологов из растущего запроса на специалиста в области здорового питания. Министр подчеркнул важность разграничения профессиональных экспертов от непрофессионалов в этой сфере. Легендарная радиостанция «Радиодача» готовится к празднованию своего 20-летия. Юбилейный фестиваль «Удачные песни» пройдет 26 сентября на площадке «Лайф-Арена». В этот вечер на одной сцене выступят звезды, чьи хиты давно уже полюбили слушатели. Ожидается Кайметов, Денис Клявер, Григорий Лепс, группа «Отпетые мошенники», Анна Семенович и другие артисты. Гостей ждет яркое незабываемое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Далее в нашем эфире прозвучит песня «Один день» в исполнении Татьяны Булановой.
0: Прямо сейчас

0: И вот очередной музыкальный пример того, что каждый из вас может также посвящать любимые хиты вторым половинам. Для этого звоните к нам в студию, передавайте привет родным и близким в рубрике «Удачный момент». Каждому приятно услышать свое имя на всю страну. А если вместе с любимой песней, то еще лучше. Вот имеем в виду, есть такая возможность. Ну а вам уже от нас следующие хиты Юлианы Карауловой и Резников Студио, группы Любэ, Сергея Пенкина и многие другие. Услышим их через короткую паузу здесь на Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам хорошую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Нико написал «Дружим с соседями», чтобы потом можно было к ним обращаться за помощью. И обязательно приглашаем на шашлык. Ну, мы на 100% поддерживаем такой вариант, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Нарисуй мне небо», хит «Елки» этим вечером на Радио Дача. И продолжая тему рисунка, можно добавить еще хорошее летнее настроение. С нами начало теплого сезона. А еще практически финал рабочей недели. Завтра пятница и следом долгожданные выходные. Стоит отметить, где бы вы не решили провести свой отдых, а еще лучше отпуск, в любой точке планеты можно слушать наш эфир на сайте radiodacha.ru. Здесь же найдете дополнительные онлайн-каналы «Диско Дачи» и «Песня года». Выбор за вами. А вот с нами уже скоро хиты Дмитрия Маликова, Сергея Трофимова, Анны Семенович и многие другие.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Не трогай раненые раны. Я так больна была с тобой.
3: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радио Дача. Не пропустите.
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: И тогда заперёт нас в МВИДЕО скидка лёд.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
11: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
1: Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет Ефимовой Наталье Игоревне из Лубаевского района Вологодской области. И хочу для нее поставить песню «Дискотеки авария». Спасибо большое, радио «Дача». Всем удачного вечера.

0: Калуге. 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В НАСА опровергли слухи о крушении кораблей с пришельцами. Рост продолжительности жизни фиксируют в России. На поддержку молодежных инициатив регион направил почти 25 миллионов рублей. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В НАСА признали отсутствие документов о крушении кораблей с пришельцами. В штаб-квартире американского аэрокосмического агентства заявили, что таких фактов на Земле не фиксировалось. Пресс-релиз был подготовлен в ответ на инициативу Дональда Трампа, который просил собрать и обнародовать все файлы, хотя бы отдаленно связанные с НЛО. Продолжительность жизни россиян выросла на 8 лет с начала века. Сейчас данный показатель составляет 74 года, говорится в докладе, подготовленном к Петербургскому экономическому форуму. Эксперты связывают растущее долголетие россиян с улучшением здоровья, что позволяет людям старшего поколения быть включенными в рынок труда дольше, не выходя на пенсию. Два десятка проектов, направленных на создание новых возможностей для досуга и профессионального роста молодежи, будут реализованы на Калужской земле до конца года. На поддержку указанных инициатив направлено свыше 24 миллионов рублей. Новые молодежные пространства, среди прочего, появятся в Медыне, где откроется лаборатория беспилотников, и Людинове, где появится настоящий скалодром. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 61 копейку. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем дожди, а воздух прогреется до 24 градусов. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: разгар выходных не только Прасковья находится в Подмосковье. Как минимум, четвертая часть столицы также уезжает за МКАД. И пробки на выездах из города и въездах тому подтверждение. У нас с вами пока что продолжается рабочая неделя. Здесь также пробки имеются, но причина, увы, не отдых, а работа. Всем желаем удачного завершения дня, поскорее добраться домой. Как приятно, что завтра уже пятница. А вот через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Андрея Губина, «Рады рай» и других любимых артистов «Радио Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Торт суфле «Птичье молоко» весовой. 100 граммов 64,99. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: компании таких замечательных песен «Радио Дача» мы встречаем уже вечер. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим родным и близким. А еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом», которая вновь вернулась. На сайте radiodacha.ru открыта регистрация. Здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, дачных посиделок с друзьями или семейных прогулок. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Отпетые мошенники» Максима Олейникова и не только.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусное. Колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминания о работе и домашних делах, куда приятнее провести свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода. С нами теперь летний сезон. А еще наша музыкальная поддержка, в том числе и сейчас этим вечером. На очереди хиты Игоря Николаева, Елены Ваенги, Наташи Королевой и многие другие. Услышим их через короткую паузу в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача»

0: radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Менте. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
4: Менсе.
3: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
4: Менсе.
3: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: И тогда заперет нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
4: Радиодача представляет.
5: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
4: По мотивам мирового бестселлера «Говорящие питомцы», захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+.
6: Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Судоходы».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Ольга из города Сызрани. Хочу передать привет своему парню Никите. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Хочу заказать песню Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». Спасибо, радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Министр цифрового развития Максуд Шадаев на Питерском международном экономическом форуме сообщил, что в России разрабатывается прототип национального искусственного интеллект-ассистента на базе портала госуслуги. По его словам, у платформы большой потенциал для создания такого помощника. Максуд Шадаев подчеркнул важность концепции одной кнопки, способной закрывать бытовые потребности граждан. В условиях высокой конкуренции между цифровыми экосистемами государство может выступить в роли национального посредника. Министр напомнил, что Россия стала первой страной, объединившей все услуги на одной площадке. Теперь предстоит решить аналогичную задачу в сфере искусственного интеллекта. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российская вакцина от лихорадки Эбола обновлена с учетом нового штамма вируса. Препарат разработан и адаптирован центром имени Гамалеи. Сейчас вакцина существует в форме готового продукта, однако ей предстоит пройти дополнительные этапы тестирования. Первые сообщения о вспышке Эбола поступили в мае из Демократической Республики Конго. Позже Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной. В Роспотребнадзоре ранее отмечали, что Эбола является контактной инфекцией, не передается воздушно-капельным путем и не обладает пандемическим потенциалом. И в завершении выпуска еще об одном заявлении главы Минздрава. Михаил Мурашко сообщил о тревожных тенденциях питания россиян. По данным министра, 50% граждан ежедневно употребляют кондитерские изделия, а 23% колбасные изделия. При этом наблюдается избыток потребления соли и сахара. Михаил Мурашко констатировал рост ожирения среди взрослого населения. В связи с этим в обновленную номенклатуру медицинских должностей включили нутрициологов из-за растущего запроса на специалистов в области здорового питания. Министр подчеркнул важность разграничения профессиональных экспертов от непрофессиональных в этой сфере. Между тем, глава Минздрава, выступая на сессии питерского форума, заявил, что ситуация с детским ожирением стабилизировалась, число несовершеннолетних с лишним весом перестало расти. Это все новости к данной минуте.

0: будет славы в продолжении этого часа. На радио «Удача» вы также не забудьте порадовать своих классных в нашем эфире. Привет и пожелания, все это имеет место быть. В финале этого часа, как и любого другого, рубрика «Удачный момент». Стоит отметить, от вашего музыкального выбора зависит итог программы «Горячая десятка». Наш чарт уже завтра в 19 часов по московскому времени. Узнаем лидеров недели, а также услышим новинку. В этот раз свою новую песню представят Анна Семенович и Алексей Петрухин. Об этом еще напомним, а вот через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты «Иракли», группы «Високосный год», «Алсу» и многие другие.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер северо-западный. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 13, днем 20-22 градуса.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
2: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Торт медовый 850 граммов 649 рублей. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L уже в продаже в Автоград на Тульском шоссе. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: и «Время и стекло» в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Иракли, еще увидим Полину Гагарину, Сергея Лазарева, Чепик, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Виктора Королева, Леонида Агутина и не только.
1: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон в веселые выходные. Палатка и велосипеды в яркое путешествие. А просторный салон и увеличение.

0: antenna@korz-group.ru. Калуга, автомобильная 2.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Виктора Королева в финале часа на радиодаче как символ свадебного торжества и начала совместной жизни. И все мы знаем, что лето — это не только время отпусков и долгих прогулок, но и, пожалуй, самый горячий свадебный сезон. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире. В финале каждого часа для вас рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу хиты Татьяна Овсиенко, Стаса Михайлова, Ани Лорак и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Прощаюсь до завтра и оставляю вас в компании моего коллеги Ивана Никитина. Этим вечером на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: И тогда заперет нас в
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
10: Обслуживаться у вас можно?
11: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых.

0: касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Рафаэль Сыкуюнов. Я с Оренбурга. Хочу передать привет своей любимой жене Маришке Крюковой и привет ее подруге Марине Алексеевой, мужу ее Юре. Хочу послушать группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: Европа будет выселять неугодных мигрантов в Среднюю Азию. Россиян, с сожалением, начнут обеспечивать льготным питанием. Калужская область

0: Примет юбилейный фестиваль «Песни России». Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Евросоюз активизировал поиск стран, готовых принять неугодных мигрантов. Среди вариантов размещения центров для содержания депортированных лиц рассматриваются Казахстан и Узбекистан. Государства, которые согласятся на прием мигрантов, смогут рассчитывать на финансовую помощь или послабление в визовом режиме с Объединенной Европой. Россиян с ожирением начнут обеспечивать льготным питанием. Идею помочь соотечественникам с проблемами веса высказал депутат муниципального округа Внуково Егор Каськов. Как отметил законодатель, число людей с лишним весом постоянно растет, поэтому им необходим сбалансированный рацион, поскольку часто проблема кроется в недоступности правильного питания. Калужская область примет юбилейный фестиваль «Песни России». Программа песенного марафона, организованного Надеждой Бабкиной, рассчитана на неделю. Старт фестивалю дадут концертом в Обнинске 4 июня. Также выступления запланированы в Людинове, Масальске, Медыне и Тарусе. Апогеем фестиваля станет большой концерт на Театральной площади в Калуге, который пройдет в канун Дня России. Официальный курс доллара составляет 72 рубля 56 копеек, единой европейской валюты 84 рубля 61 копейку. Сегодня в Калуге плюс 22, дожди, ночные часы до 12 градусов со знаком плюс. Завтра днем дожди, а воздух прогреется до 24 градусов. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: И вообще не странно, мечтаем как дети и правильно делаем. Уже давно всеми экспертами сказано, рассказано и пересказано, что мечтать нужно, а стремиться к мечте вообще милое дело. Всем желаю исполнения желаний. Зовут меня Иван Никитин. С этого момента с удовольствием занимаю уютное кресло в студии «Радио Дача». Кстати, сегодня день крановщика, друзья. Вот такой праздник. Пусть у них все мечты исполняются, друзья. Так что всех крановщиков с праздником. Благодарю Сергея Черноусова за марафон прекрасного эфира. Дальше мы также останавливаться не планируем. Впереди хит певицы Максим, под которым мы продолжим летать в своих мечтах. И я вместе с вами.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
2: Окорок свиной без кости, 1 килограмм, 299,90. Акция действует с 1 по 14 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Чем обшить фасад, чтобы забыть о ремонте навсегда? Ответ знают в компании «Твой мир». В наличии сайдинг, фасадные панели, водосток от завода «Альтопрофиль». Звони 21-81-81. 21-81-81.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Иван Лагучев на радио «Дача». С артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестиваля «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Live Arena помимо Султана Лагучева еще увидим исполнителя «Шаман», Владимира Преснякова, Андрея Державина и еще более 20 артистов. Друзья, по-настоящему масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+. Далее переходим к музыке «Радио Дача». Танцуем дальше. Что ж, гости из будущего. Дальше у нас потом Филипп Киркоров.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Мангал и бадминтон.

0: Вячеслав Малежик на радио «Дача». Ну, например, если говорить о завтрашнем дне, то это совершенно не страшно, друзья. Например, в завтрашнюю программу «Назад в будущее» мы пригласили Дмитрия Колдуна. Узнаем, кем он стал бы, если бы не выбрал музыку, и в чем главный секрет его 20-летнего брака. Также поговорим о новой песне «Музыка моя», создать которую помогли современные технологии. Ну и, конечно же, поговорим о концерте, который пройдет в день рождения исполнителя. Друзья, много всего интересного у нас впереди. Ну, например, если говорить о ближайшей перспективе, то послушаем певицу Валерию. Ну и, конечно же, исполним заявку от одного из вас в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточную.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заперет на своем видео.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении «М-Видео».
6: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УКН. 105-774-68-40-95.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: И тогда заперет на своем видео.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь и в М-Видео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН. 105-774-68-40-95.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из Соловлинского района, Волгоградской области, хутора Краснодонского. Хочу поздравить своих горячо любимых родителей с наступающим праздником, с Днем России. И я хочу им пожелать в этот прекрасный день крепкого здоровья, радости, счастья, удачи и хорошего настроения. И, пожалуйста, поставьте песню в исполнении группы «Любэ», «Позови меня тихо по имени». Спасибо, радио «Дача».

Лолита на радио «Дача». Ну, давайте не будем настолько кровожадными. В каждом из нас живет позитив группы «Добро», доброта Стаса Михайлова и любовь Татьяны Куртуковой. Ну, вот примерно так. Друзья, поэтому предлагаю ценить эти глаза напротив, ведь в них мы так сильно влюблены. Ну, правда же. Всем желаю взаимопонимания и объятий родного человека. Далее на волнах радиодачи поговорим о хорошей погоде.

0: Анна Семенович на радио «Дача». Насчет Луны не знаю, но солнце в сердцах каждого слушателя зажжем точно. В эфир радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». А лето – это время, когда мы больше всего с вами думаем о чем? Конечно же, о поездке на море. Примите участие в масштабной всероссийской летней акции прямо сейчас и выиграйте главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу полезных призов в течение лета. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Костюм, носки, бритва.
2: И еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Группа Hi-Fi на радио «Дача». Об осени нам думать чрезвычайно рано. Только посмотрите, что нам приготовила погода уже на эти выходные, друзья. Предвкушаю запах шашлыков на подмосковных берегах и пикники во всех разрешенных лесопарках страны. Что ж, друзья, будем наслаждаться летом. Не зря же мы его ждали и приближали всю весну. Всем хочется пожелать самого лучшего настроения, самых классных планов и обязательно все успеть. Ну а мы успеем совсем скоро послушать до конца часа Надежду Кадышеву и группу «Золотое кольцо». И далее Татьяна Буланова продолжит также наш эфир. Ну и, конечно же, друзья, не забудем поставить вашу любимую песню в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет.

0: ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет.
1: Я твое магическое животное. Фицджеральдо — самый быстрый лемур в мире.
0: По мотивам мирового бестселлера. Говорящие питомцы, захватывающие приключения и тайные заговоры. Школа магических зверей. Хранители чуда. Увлекательная история для всей семьи в кино с 11 июня. 6+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Женя Мамшухи, Женя, город Соликамск, Ямбаровск. И вот привет Аркадьевичу, Владу, веселым бабушкам, также дорогому человечку Алене. И давайте послушаем песню «Хабиб, ягодка маленькая». Большое спасибо, радио «Дача».

0: прокатись со мной на кабриолете.
1: А ты такой красивый с бородой.
2: Дони МС и Натали на радио Дача.
0: Тебе домой утром на рассвете.
2: К счастью, большинство дам сходится в предпочтениях о мужской бороде. И здесь мужчинам голову ломать не нужно. Итак, на третьем месте женских предпочтений гладко выбритое лицо мужчины, которое ассоциируется с аккуратностью и внимательностью. На втором месте густая борода, о которой и поет Натали и Дони МС. Ну а на первом месте, друзья, я думаю, все вы знаете, классика мужского образа – небольшая щетина. Дамам чаще всего нравится именно такая легкая небритость. Ну а значит, нам, мужчинам, на выходные можно и не бриться. Потом не жалуйтесь, что колемся.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Татьяна Куртухова на радио «Дача». Друзья, недавно узнали, можно ли не бриться мужчине, чтобы нравиться дамам. А теперь поговорим о том, как разнообразить свой отдых за городом и на даче. А поможет нам в этом совместный проект радио «Дача» и Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить свой совет для дачного отдыха. Ну вот, например, телезрительница под ником Катя отправила такую рекомендацию. «Хочу вернуться в деревню, там так хорошо и много друзей». Ох, поддерживаем Екатерину, особенно если в деревне погромче будет играть изо всех окон радиодача. Друзья, отправляйте свое сообщение в проект «Дачный плейлист» и уже в это воскресенье в 9:30 наслаждайтесь плейлистом. На телеканале Муз-ТВ, конечно же, категория 16+.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: На беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: Обои был сам.
4: Сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя.

0: устал ждать поздравления с днем рождения или другим событием, ответственно заявляю, вы почти дождались. Вот буквально через несколько минут вы наконец узнаете, кто поздравил и какие слова адресовал. Ну а пока вы томитесь в ожидании, друзья, послушаем хит Филиппа Киркорова, великолепный, летний, потрясающий. Ну и, конечно же, послушаем еще одну композицию, чтобы вы еще больше потомились. Хит Ани Лорак. Друзья, дождитесь, обязательно поздравим.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

конечно, кто что хочет услышать. Одни представляют ясное синее небо, настраиваясь на отдых, а другие – целеустремленную фразу «только вперед». Думаю, сразу понятно, у кого близится отдых, а кто стремится к новым достижениям. Всем вновь добрый вечер. У микрофона Иван Никитин. Впереди еще больше положительной музыки. Ну вот, посудите сами, друзья. Через пару минут послушаем группу «Добро», далее Юлия Михальчик и группа «Блестящие».

летай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Сергей Лазарев врывается на радиодаче с потрясающим танцевальным хитом. Танцуем точно не в последний раз. Во многих городах нашей страны официально шуметь можно до 23:00. А значит, делаем радио погромче и ловим самое лучшее настроение. Друзья, давайте поговорим о подарке этого лета. Я бы сказал, о главном подарке этого лета. В эфир радиодачи возвращается акция «Лето с сюрпризом». Ее главный приз – морское путешествие из Сочи в Турцию. Что нужно сделать, чтобы оказаться на круизном лайнере в этом году? Заходим на наш сайт radiodacha.ru, кликаем на баннер «Лето с сюрпризом», нажимаем на ссылку страницы для регистрации и жмем кнопку «Участвовать», и никак по-другому. Дальше заполняем анкету, загружаем фото с отдыха и пишем небольшой рассказ об этой истории и своих впечатлениях. Вот, друзья, и все. Просто фотография. Представляете, вот так просто. Финал 28 августа. Разыграем две путевки и еще множество других призов. Обязательно участвуйте, потому что выиграть должны именно вы и никто другой. Все подробности на сайте radiodacha.ru, категория 18+.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: называется «Елка» на радио «Дача». Да-да-да, это именно она. И, кстати, друзья, всегда восхищался полетами на воздушном шаре. И почему мечта до сих пор остается только мечтой, спрашиваю я себя. Итак, возможно, кому-то тоже пригодится, что нужно знать для полета на воздушном шаре. Ветер должен быть не более 5 метров в секунду. И лучшее и самое безветренное время – это утро. К полету допускаются все, кому разрешены физические нагрузки. Ну, а главное, чтобы, если полет до 18 лет, он был в присутствии взрослых. Вот, собственно, и все. Кажется, я прохожу по всем категориям, поэтому вперед к новым впечатлениям. Ну и тогда точно поставлю галочку. Друзья, впереди Александр Шевченко, точнее говоря, его хит. Дальше послушаем группу «Фабрика». Ну и, конечно, по традиции, рубрика «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача». Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Вам

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Дача. Всем привет, с вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.
1: Люблю.

Лариса Света на радио «Дача». И вот это уже удар ниже пояса. Кто же из мужчин может спокойно смотреть на женские слезы? Девушки прекрасно об этом знают. И вот, пожалуйста, чуть что, сразу в слезы. Убила двух зайчиков в раз, получается так. И цель достигнула, и мужчина на все согласен дальше. Вот только если случится действительно что-то серьезное, тогда слезам актрисы могут уже и не поверить. Так что давайте будем внимательны к чувствам друг друга и разрядим обстановку следующим хитом на радио «Дача». Друзья, через пару минут послушаем Владислава Агафонова, далее певица Слава.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

певица Жасмин на радио «Дача». Какое счастье! Скоро мы сможем не только услышать любимых артистов в эфире, но и вместе с ними отметить день рождения радиодачи. Близится грандиозное, долгожданное, юбилейное шоу «Фестиваль удачной песни». Вау! В этом году радиодача отмечает 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с лучшими звездами. Видите, у меня даже не хватает слов, у меня даже не хватает, друзья, как хорошо. Ой, повеселимся. 26 сентября на сцене Лайф-Арены увидим группу «Комбинация», Михаила Шуфутинского, исполнителя «Шаман» и еще более 20 любимых артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: желтый автомобиль совсем скоро заберет меня, и я тоже помчусь, только не над землей, а по улицам Москвы и сразу домой. Певица Валерия на радио «Дача», друзья. Да, как вы догадались, на этом моя работа у микрофона завершена. С удовольствием останусь на волне радио «Дача» по пути в свое уютное гнездышко. Всем желаю по-летнему теплой ночи. Иван Никитин, обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Житиген. Передаю привет с Краснодарского края, Москву, своим родителям, своей сестре, своим братьям, своему лучшему другу Мише. И хочу заказать песню по студию «Улетаю». Спасибо, радио «Дача».

0: передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. Музыка первой свежести. Новинка на радио «Дача».
1: Всем привет, на связи Денис Клявер, и я с удовольствием, друзья, представляю вам свою новую песню, посвященную самой большой любви в жизни каждого человека. Слушайте новинку.

У дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят?

0: объявление. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
1: Не трогай раненые раны. Я так больна была с тобой.
2: Какая песня займет первую строчку на этой неделе?
0: Узнаем сегодня в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.
2: Звук поставим.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.